0: Parlez-vous France?
1: Сопровину на победа Леонити, я не говорил, не результата.